0: FM yine sürmek yevmek.
1: Йозеф Хайден, Дашнамурейн сонат, мі бемоль мажор, катаруме Глен Гульда.